0: LRT radijas.
1: Šešiolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad per Rusijos raketų smūgį Kyvo regione žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar per 100 buvo sužeisti. Gelbėjimo operacija tebevyksta. Kiek anksčiau šiandien Ukrainos sostinėje pareigūnai įspėjo apie retą dieninę Rusijos raketų ataką, buvo girdimi sprogimai. Tuo metu Ukrainos Slaviansko mieste, esančiame netoli rytinės fronto linijos, per rytinį Rusijos smūgį žuvo 5 žmonės, o dar 9 buvo sužeisti. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 Lietuvos karo akademijos absolventai. Per iškilmingą ceremoniją sostinės Daukanto aikštėje jiems suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Geriausiam išrinktam šių metų laidos kariūnui Airidui Timinskui įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Anot absolvento, karybos mokslus jis pasirinko dėl savo gyvenimo būdo.
2: Na, ta disciplina visada lydėjo mane ir aš pasirinkau šį kelią tam, kad tarnaut Lietuvai ir man labai tai garbinga ir žavu.
1: Leitenantas Airidas Timinskas. Šiemet karo akademiją baigė ir 8 merginos. Leitenantė Ugnė Baltuškonytė sako, kad įveikti studijų sunkumus padėjo artimųjų palaikymas.
3: Tikrai palaikė, nebuvo tokių priešpriešų, kad ne, to geriau nereikia, mergina ir visa kita ne. Sakė, eik teisingu keliu, jeigu čia yra tavo kelias, tik pirmin. Sunkiausia tai buvo kova su savim, ar čia tikrai yra mano kelias, ar aš esu tikrai to verta. Būtent šitų žvaigždučių, kurias matote man ant pečių, pasiryžimas, drąsa, ryštas bei meilė tėvynė. Man rodė kelią.
1: Leitenantė Ugnė Baltuškonytė. Klaipėdoje prasidėjo 67-oji jūros šventė. Per visą savaitgalį vyksiančią šventę įvyks daugiau nei 100 įvairiausių nemokamų renginių. Vakare įvyks rekordinė šventės eisena, kurioje Uostamiesčio gatvėmis žygiuos apie 8000 dalyvių. Šeštadienį bus pagerbti į jūrą išplaukę ir iš jos negrįžę jūrininkai. Klaipėdos mero Arvido Vaitkaus teigimo, jūros šventė yra didžiausias ne tik vasaros, bet ir metų renginys Uostamiestyje, kuris kasmet sutraukia 100 000 svečių.
4: Sunku turbūt kiekvieną paskaičiuoti, kas atvyksta į šią nuostabią šventę, į Lietuvos jūrinę sostinę Klaipėdą, bet vidurkiai, kuriuos tekdavo skaičiuoti ilgus metus, maždaug būdavo tarp 500 000 ar 1 000 000. Aš kalbu apie visas 3 dienas šventinės, tai tiek būdavo priskaičiuojama pagal tiek, kiek gali priskaičiuoti šiandieninės technologijos.
1: Klaipėdos meras Arvidas Vaitkus. Prancūzijos mokslininkų komanda išanalizavo daugiau nei 100 000 paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kuriuos tyrėjai vadina motyvais. Tai įvairios strėlės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos. Pasak tyrėjų, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygus švilpavimai, dažnai pasitaiko atogrąžų aplinkose. Manoma todėl, kad jie padeda paukščiams būti išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje. Sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis strelėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais dažnesnės vidutinio klimato miškuose, kur paukščiai bendrauja artimesniu atstumu. Anot mokslininkų, jeigu miške gyvenantis paukštis pasižymi savitų čiulbėjimu, o žmonės sunaikina mišką, tada sparnuočiai gali nebeprisitaikyti prie naujos aplinkos. Vilniaus ryto krepšinio klubas oficialiai paskelbė apie prie klubo prisijungiantį puolėją Rikį Lindą. Sostinės ekipa su 25 žaidėjų sudarė metų sutartį. Praėjusį sezoną Lindas rungtyniavo Breso Burgo komandoje, su kuria tapo Europos taurės čempionu. Prancūzijos čempionate puolėjas aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių, pelnydavo po 8 taškus ir rinkdavo po 11 naudingumo balų. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Vilniuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pusvakarinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus tarp 8-13, prie jūros iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Упрочит ли власть президента Казахстана Токаева возможность баллотироваться на новый президентский срок? И станет ли новый патриарх в Грузии настолько же влиятельным, как и предыдущий?» Президент Гитанас Нуседа вернул Сейму на повторное рассмотрение поправки к закону об образовании. Ими отменялось требование, согласно которому десятиклассники, желающие продолжить обучение в 11 классе, должны были сдать проверку достижений по программе основного образования как минимум на 4 балла. Президент считает, что отказываться от этого требования не следует и предлагает отложить его вступление в силу до 2029 года. Окончательное решение по предложению президента еще предстоит принять Сейму. Тем временем министр образования, науки и спорта Раминта Поповене заявила, что уважает решение президента, однако считает, что оно не поможет решить проблему. Сегодня президент также подписал закон, отменяющий порядок, который должен был вступить в силу с сентября и предусматривал получение среднего образования только после сдачи 3 государственных выпускных экзаменов. Как и прежде, для получения среднего образования будет достаточно сдать 2 государственных экзамена по литовскому языку и литературе, а также 1 экзамен по выбору. При этом при поступлении в высшее учебное заведение сохраняется требование о сдаче 3 государственных экзаменов. После того, как руководитель Вильнюсского окружного центра по обращению с отходами заявил, что возникший в последнее время мусорный кризис в регионе удалось взять под контроль, канцлер Министерства окружающей среды Владислав Кондратович заявил, что настало время задуматься об увеличении мощностей по переработке отходов. По его словам, нынешняя ситуация в регионе вызывает беспокойство. Канцлер подчеркнул, что проблему, возникшую в столице, не следует перекладывать на Электринайский район. Однако, по словам Кондратовича, хотя смешанные отходы больше не вывозятся на свалку в Казокичкес, еще могут возникнуть трудности с переработкой биоразлагаемых отходов. Тем временем суд обязал компанию «Энерджисмен» передавать управление заводом по сортировке смешанных бытовых отходов Вильнюсского региона Вильнюсскому окружному центру по обращению с отходами. В судебном определении говорится, что имеются основания применить временные обеспечительные меры и до вынесения окончательного решения временно урегулировать ситуацию на территории объектов механико-биологической переработки отходов Вильнюса. Ряды вооруженных сил Литвы пополнили 58 выпускников военной академии Литвы. Во время торжественной церемонии на площади Доуканто в столице им было присвоено первое офицерское звание – лейтенанта. Лучший курсант выпуска этого года Айридис Тиминскас получил саблю министра обороны. В начале июля в Казахстане обнулили президентский срок Касым Жомарта Токаева. Благодаря новой конституции он сможет снова баллотироваться на пост главы государства. Согласно новой редакции основного закона страны, президент избирается сроком на 7 лет, а одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза. Однако суд разъяснил, что при применении этих правил не учитываются прежние сроки пребывания в должности, избрания и назначения по Конституции 1995 года. Поэтому после вступления в силу в новой редакции такое избрание или назначение будет считаться первым, отмечает Тенгриньюз. По словам казахстанского оппозиционера Заманбека Тлиулиева, возможность баллотироваться на новый президентский срок еще более упрочит власть Токаева в стране.
6: Прежде чем рассказать именно про Конституцию и Конституционный суд, хочу главное сказать. Казахстан является диктаторской страной. Там такой же режим, как в России, режим Путина, как режим был в Советском Союзе. В Советском Союзе, кроме КПСС, одной партии и так далее, ничего не было. И там прямо в Конституции было написано, что никакой другой партии не может существовать в Конституции Советского Союза, кроме КПСС. А здесь режим Путина, режим в Казахстане или центральноазиатских государств, все они диктаторские режимы. Не авторитарные, диктаторские. Авторитарные — это Грузия, можно считать, Турцию, да. В авторитарных странах партии могут создаваться, лидеры какие-то выходить, или как в Турции, например, мэры могут идти на голосование через голосование народа. А в России, ну, в Казахстане в частности, все, вот, по новой конституции в Казахстане всех генерального прокурора, председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, глава Нацбанка, председатель КНБ, председатель Центральной избирательной комиссии, председатель Высшей аудиторской палаты, начальник СГО, премьер-министр, 10 судей Конституционного суда, вице-президент и так далее, все назначаются президентом, одним человеком. И Конституционный суд дал официальное толкование новой конституции, согласно которому сроки, отработанные по Конституции 1995 года, эту конституцию мы называем черновик Назарбаева. По черновику Назарбаева не учитываются при применении новых ограничений. В результате суд пришел к выводу, что лица, занимавшие эти должности ранее, могут вновь избираться. На практике это означает, что Токаев получил возможность снова баллотироваться на пост президента. И здесь хочу сразу главное отметить. Неважно, когда народ молчит, когда народ не сопротивляется за свое будущее массово. Да, у нас в Казахстане миллионы хотят перемен. Да, есть у нас миллионы сторонников, но это пассивные сторонники. Да? А реальные изменения, перемены и так далее всегда бывают только благодаря активному народу. Вот конституцию переписали. До этого Токаев, помните, Назарбаев тоже раньше говорил, все будет в рамках конституции, никакие мои сыновья, мои дочери не будут занимать государственные должности. И тут же, говорит Токаев, вот в 2019 году его не выбрали, его назначили президентом. В Казахстане мы его называем мебелью Назарбаева, а сейчас он стал табуреткой Путина. Он безмолвный, вот куда поставишь, почему мебель и табуретка, да, там и стоит, без звука, без ничего. Те приказы своих хозяев исполняют. И когда народ не сопротивляется, не борется, они делают все, что хотят. Вот как с Назарбаевым пример привел. Также Токаев озвучивал, вот никаких изменений в Конституции не будет и так далее. Но затем, после протестов 2022 года, январских протестов, расстрелов, когда Токаев убивал несколько тысяч людей и через жернова пытки прошли десятки тысяч человек, он начал имитировать новый Казахстан, новая страна, чистая, справедливая, давайте вот проведем референдум, конституцию поменяем, после этого мы будем жить хорошо. Чтобы распустить пыл вот этот народа, негатив, да, он говорит, давайте проведем референдум по изменению конституции и туда вытаскивают главное, чтобы у Назарбаева статус Ельбасы отменили и так далее. Ну, для того, чтобы обмануть западных и граждан Казахстана. Затем он публично озвучивает, что когда 5 июня 2022 года проводит референдум по конституции изменению, все, теперь все референдумы изменения

0: изменения в Конституции будут только согласование с народом и так далее, благодаря народу. Но не прошло долго времени, через 2-3 месяца, в сентябре 2022 года, Токаев без референдума, без согласования с народом, берет, меняет Конституцию, делает один президентский срок, 7 лет без права переизбрания. И сейчас вот эту новую Конституцию поменяли, и он озвучивает новая эра, новая эпоха и так далее. Но никаких изменений нету. Всех назначает президент. Он там публично озвучивает, мы теперь уходим от суперпрезидентской республики, говорит. Но эта конституция, новая, в 26-м году, которая была принята, усиливает его власть, делает суперпрезидентским и так далее. Неважно, там они новую конституцию напишут, курултай, переименуют, пятое-десятое. Когда народ молчит, режим диктаторский, они могут срисовать все, что угодно. Вот представьте, партия «Адлет», которую новую создали, да, президентскую. Дальше я сразу ухожу касательно Конституционного суда, касательно выборов. 23 августа объявили парламентские выборы в Курултае. Парламент переименовал в Курултай. Там было до этого у нас двухпалатный мажилис и сенат. Это все убрали, сделали однопалатным в Курултай, затем Халов Кенеса. И те же люди, которые были в аппарате президента. Более того, Токаев, так же, как Назарбаев, заявлял, что вот никакие мои родственники не будут занимать государственную должность. Но их родственники, Токаева именно, и Назарбаева миллиардеры, само собой, теперь туда встроился и Токаев, и его родственники. Вот племянница является политсовете новой созданной партии, вот этой президентской. И вот на выборах, представьте себе, да, партии между собой конкурируют. Какая цель партии? Цель партии – это победить на выборах, занять парламентское большинство для того, чтобы реализовать свои программы. А в Казахстане все зарегистрированные партии, каждый, просто у них роль играть, каждое направление. У кого-то бизнес, у кого-то там доярки, у кого-то вот как КПСС, понимаете? Доярки эти, хозяйственные, все они поддерживают нашего лидера, вождя, условно, Сталина. Вот из этой серии также бизнесмены, молодежь и так далее. И все партии заявляют, что они поддерживают Токаева, а Токаев – убийца народа. И на данный момент является вассалом Путина, он такой же убийца, как Путин, помогает обходить санкции, помогает убивать украинцев, финансирует эту бесчеловечную войну. И если резюмировать коротко касательно Конституционного суда, их трактовки, и в целом, будет ли у Токаева возможность заново баллотироваться, да? Баллотируются в демократических странах, борются за власть, борются за голоса людей. А в Казахстане Токаева назначили, до сих пор Назарбаев в стране, все ключевые улицы именем Назарбаева, университеты, вокзалы, аэропорты. И вот 6 июля главную мечеть в Казахстане Токаев назвал именем Назарбаева. Вот что происходит. И в связи с этим, неважно, в реальности у Токаева уже третий раз он может идти баллотироваться, да. Еще мы помним историю с Путиным, как он обнулил свой срок, новую конституцию переписал и так далее. Токаев вот исполняет волю своего хозяина сейчас, на данный момент, в реальности. Почему все это делается? Потому что и Путину, и Назарбаеву выгоден Токаев. Он мебель, который исполнит всех их волю. Назарбаев, он старый. И ему важно передать власть своим родственникам, своей семье. И Токаев вот поставил должность вице-президента. Хочу здесь еще отметить. Должность вице-президента существует в диктаторской стране, в Азербайджане также. В Америке, например, должность вице-президента есть, но вице-президент вместе с президентом идут, когда идут выборы на голосование и так далее. Они представляют себя, кто будет президент, кто вице-президент, и они борются за голоса людей. А вот в Казахстане и в Азербайджане назначают. Вот в Азербайджане президент свою жену назначил первым вице-президентом. Представьте себе. И в Казахстане такая же ситуация. Токаев сам назначает вице-президента. И здесь хотелось бы отметить, вот неважно, там, вот эти все конституционные изменения, новые конституции и так далее. Первое, пока народ молчит, они делают, что хотят, хоть конституции переписывают, хоть назначают своих родственников, хоть сделают не президентской республикой, хоть шаманской республикой, как его ни назови, народ молчит, а они делают, что хотят.
1: Говорил казахстанский оппозиционер Заманбек Тлеулиев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области погибли 6 человек, еще десятки получили ранения. Спасательная операция продолжается. Ранее сегодня власти украинской столицы предупредили о редкой дневной ракете и ракетной атаке России. В Киеве были слышны взрывы. Тем временем в украинском Славянске, расположенном недалеко от линии фронта на востоке страны, в результате утреннего российского удара погибли 5 человек, еще 9 получили ранения. Жители Сакартвела признают, что влияние главы грузинской православной церкви на общество трудно переоценить. При этом отношение грузин к старому патриарху Ильи II и к новому патриарху Шио III заметно различается. Илья II возглавлял церковь почти 49 лет до своей смерти в марте 2026 года. За это время он стал, вероятно, самым авторитетным человеком в стране. Сотрудница центра Сахарова Мака Берулава считает, что новый патриарх вряд ли сможет стать настолько же общенациональной фигурой, какой был предыдущий глава церкви.
2: Ну, у нас предыдущий патриарх Илья II, он был выбран, если я не ошибаюсь, в 77-м году, то есть это было 70-е годы, и сейчас, когда выборы состоялись, общество не очень поняло, все было ли правильно или нет, потому что как бы опыта-то такого не было. И новый патриарх делал такое заявление, что вот, ну, нужно рожать больше детей, что аборт – это большая грех, что люди, у которых много детей, живут гораздо проще, и это сразу же вызвало таких бурных реакций в обществе, потому что экономически в Грузии дети в очень плохом состоянии, и я не знаю, что будет, я не знаю, может ли новый патриарх завоевать такой же авторитет, как было у нашего предыдущего патриарха, и это как бы не только в плохом смысле, но и в хорошем смысле, потому что я думаю, что в православии стране, как Грузия, церковь играет большую роль. И посмотрим, потому что несмотря на то, что я очень верующий человек, я думаю, что вот я очень люблю эту фразу: посмотри, кого ты не можешь критиковать, и ты поймешь, кто управляет тобой. Поэтому я думаю, что вот здравый смысл и память нужно сохранять. Нужно всегда сохранять. И опять, очень трудно идти против множества людей, против общества. Но я думаю, что вот именно уроки от диссидентов напоминают нас, что нет ничего такого в мире, чего нельзя критиковать. Потому что здравый смысл и как бы понимание, что правда, что неправда. И вот опять мы приходим к памяти. Я думаю, что вот память тех событий, которые происходили в последние 30 лет, и Грузия имеет довольно болезненную историю независимости. Вы все знаете с первым президентом и так далее. Я думаю, что я желаю, чтобы здравый смысл победил над верой в каких-то областях. Я не знаю, как это осторожно сказать, но свободное слово, наверное, то, что очень-очень находится в очень большой опасности сейчас в Грузии. Очень.
1: Я полностью с вами согласен в том аспекте, что вы говорили про память,
2: да.
1: Но вы очень мне кажетесь оптимистичной, потому что чтобы люди знали свою историю, все, я давно уже разочарован,
2: да,
1: если
2: да.
1: Что. Есть такое ощущение, что трудно будет все-таки привить любовь к истории, там, я не знаю, к правильному прочтению истории, наверное, так?
2: Да. Я вот думаю, что надо как-то адаптироваться к новым технологиям, многим. И я всегда думаю, вот у меня нету ТикТока, у моего брата есть, ему 18. И вот когда я смотрю, он последнее время мне говорит, о, ну я как-то слушаю уже политических таких видеороликов, потому что, ну, как-то интересно стало. Я думаю, что надо адаптировать историю так доходчиво, чтобы, я думаю, с прогрессом технологии мы не должны регрессировать. То есть, что я имею в виду, что

0: адаптировать так, чтобы мы не забыли нашу историю. И я думаю, что вот те страны, которые находятся вокруг России, очень хорошо должны понимать, что опасность очень-очень реальная. И я всегда говорю насчет Грузии, что вот очень часто люди говорят, вот как можно поддержать Россию после того, как с нами сделались. Я думаю, что это из-за того, что нам очень хорошо стерли память, нам очень хорошо давали нарративов, которые как бы им хотелось, чтобы мы поверили. И я всегда скажу, что какой-то сарказм и ирония от тех людей, которые все эти годы и вообще все... Вот я всегда говорю, что это очень тяжело сейчас на данный момент различать популизм от того, что реально носит такой характер, который, ну, я думаю, что просто политика должна быть на какой-то степени доступна для людей, которые никогда не получали образование в политике. Потому что верить в нарративов очень легко, когда у тебя нету никакой способности различить, что правда и что неправда. И я просто думаю, что вот именно поэтому и демократия есть, не знаю, для меня самая оптимальная вещь, ну, система политическая, потому что идеальным быть ничего не может, не политическая система, но это хотя бы старание того, чтобы мы разговаривали, чтобы у нас был диалог, и то, что я имею другое мнение, и ты имеешь другое мнение, это не значит, что мы должны быть врагами, и это не значит, что мы должны сказать, что... Я думаю, что вообще вот очень легко катиться к авторитаризму именно из-за cancel culture, которая еще есть. Это тоже как бы большая тема, это тоже очень распространенная в молодежь, потому что в интернете очень легко тебе cancelить. Тебе просто могут уничтожать за то, что ты высказала какое-то такое мнение. Я думаю, что вот это и есть авторитаризм, и учитывая, какие конфликты сейчас происходят в мире. Я думаю, что вот Израиль, Палестина – очень болезненная тема, которая очень хорошо повлияет. Ну, я не хочу говорить про этих конфликтах, я просто говорю, что все эти конфликты вокруг нас очень легко могут разрушать общество. То есть просто разрушать общество, потому что тебе надо иметь такое-то такое мнение. Если ты не права, то есть если твое мнение считается неправильным, тебе могут просто cancel it. И это и есть авторитаризм. То есть это и есть авторитаризм, что вот либо есть белое, либо есть черное, и как бы много цветов не бывает. А вот этого я не верю.
1: Говорила сотрудница Центра Сахарова Мака Берулава. В Клайпеде начался 67-й праздник моря. В течение всех выходных в рамках праздника состоится более 100 различных бесплатных мероприятий. Вечером пройдет рекордное праздничное шествие, в котором по улицам портового города пройдут около 8 тысяч участников. Завтра пройдет торжественное мероприятие в честь моряков, ушедших в море и не вернувшихся обратно. И о погоде. Завтра днем в Литве переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 20-25 градусов. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая. Ночью и утром ожидается туман. Температура ночью около 10 градусов тепла. Днем в столице плюс 23 градуса. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке. И наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Liepos 24-26 dienomis Jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji Jūros šventės eisena. Memelė retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti